0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Если когось

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Постанова Кабинета министра Украины номер 141 обовязывает граждан Беларуси и инших замежников с часовыми видами на жыхарства до 4 жнивня подтвердить законность своего знаходжання або обменять документы. Для этого необходимый дейный национальный пашпарт. Проблемой уже занимаются белорусские организации в Украине. Это миссия демократичных сил в Беларуси в Киеве и громадский союз «Белорусская супольность Украины». Керовница миссии Светлана Шатилина кажа, что ситуация может закрануть амаль 3000 белорусов.
3: Есть постанова Кабинета министров 141, и по этой постанове все белорусы, громадяне с пашпортами громадян Республики Беларусь, у яких есть часовая посвідка на жыхарство, самая часовая, яны маюць обменять эту часовую посвідку до вот гэтага 4 жніўня. Але каб яе обменять, трэба мець дзеючий паспорт. Колькі з беларусаў маюць тым часовую посвідку, мы ведаем праз ДМС. Гэта 2958 людзей. Якой колькасці з гэтых людзей скончыўся пашпарт, мы не ведаем. Другое пытанне, мы ўжо напісалі некалькі лістоў у адпаведныя структуры з прапановамі, як мы прапануем вырашыць гэтае пытанне. Што мы прапануем дзею закона на легіянераў, то бок на дабравольцаў, было пашырана на цывільных беларусаў, да? Тобто не толькі на вайсковых. Але тут узнікае іншае пытанне пра тое, што ёсць частка беларусаў, якія спакойна, вольна ездзяць з Украіны праз, ну, там, Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павертаюцца назад. І гэта ўсе дадзеныя ёсць у памежнай службе. І тады нам задаюць пытанне, так, а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты, калі ось ваши грамадзяне, ось яны ездзяць туды-сюды. І мы намагаемся паясніць, што ёсць две катэгорії грамадзян Беларусі. Першая – тыя, якія не могуць паехаць у Беларусь, там, на жаль, яны не заўсёды могуць пацвердзіць. І вось гэтая наша прапанова пра тое, каб першая прыняць такія пашпарты. І другая наша прапанова была, каб адтэрмінаваць дзею гэтай пастановы яшчэ на 180 дзён, каб за гэты час знайсці паразуменне сітуацыі гучыла.
4: Але наколькі мы разумеем, па гэтай сітуацыі вы атрымалі адмову дзяржаўных органаў Украіны.
3: Да, на ўсе гэтыя міністэрства, тобто адпавядаюць, што зараз мы як выпучыя органы маем дзеяць у рамках існуючага законадаўства. А існуючае законадаўства такое, якое не прадугледжвае на сённяшні момент для цивільных, так, чтобы яны мелі магчымасць пратэрмінованый пашпарт выкарыстоўваць як дійсны, як той документ, які пасведчае асобу.
5: Пытанне наступнае. 100% до 4 числа августа, ну, серпня, никаких изменений не будет.
4: Ситуацию комментует керовник громадского союза Белорусской спільноты Украины Алексей Францкевич.
5: Не будет по одной простой причине, потому что сейчас поменялся очильник МВС, то есть это он может только на Кабмин вносить, плюс процедуры погоджевания, да, то есть со всеми кабминовскими структурами, да, сейчас сезон отпусков, сегодня Рада последний день. Тут же питание не только тех, у кого закончились паспорта. Питание всех, да, потому что здесь нету продления посвидки. Людям надо, знаете, что сделать? До 4 числа легализоваться. Если у них умовно нету основания еще и так далее и тому подобное, да, они все будут попадать под нормы закона. Принудительного выдворения, депортации. То есть это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посвидки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение податься на статус беженства. У уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там, выйти замуж за войскового, да, заключить контракт и так далее и тому подобное, потому что все равно же механизмы есть. Люди, кто не легализуется до 4 числа, будет два варианта, да, то есть тоже испытание еще идет, знаете, кто сегодня вот этот в лагере для беженцев сидит? Люди, которые до 2020 года здесь были нелегалами. А здесь просто вопрос, говорит, вот если мы обсуждаем, да, то сегодня нам надо помочь вырешить пытание людей, которые умовно даже не участвовали в подеях 2020 года, а здесь условно с 17, 16, с 15 года находятся в Украине нелегально. Даже и законодательные изменения, да, их же не коснутся. Даже если у них и действующий паспорт. Они все равно будут при условно, если они попадают под мигрант эту программу, да, то они все равно будут выдворены.
3: У когось давно скончилась и посвідка, и паспорт, и яны існуюць просто у паза законным поле, паза легальным поле. Калі яны потрапляюць у, скажем, поле зору адпаведных органов, яны маюць або штрафы, або в залежности от того, какие у них есть документы, могут быть депортованы.
5: Они ж разумеют, что есть люди, которые просто тут находятся нелегально, у них нема проблем у той самой Беларуси, у них яны тут не волонтеры, яны не воюют, яны просто тут живут, потому что им добро. Позиция того же ДМС, яны кажут, так мы будем их выдворять. Потому что, не глядя на войну, Украина застается правовой державой.
4: Разумею, что все эта ситуация сейчас обракуя, наносить изменения законодательству уже поздно, хотя справа это ведется уже вельми давно. Але что можно сделать в таким выпадку?
3: Мы домовились иметь такие размовы с разными представниками диаспоры и хотели бы сделать еще такой зворот, скажем так, до украинской влады, украинских медиа, украинского суспільства, с тем, чтобы поширить ситуацию, что белорусы зараз, вот частка белорусы, находится вось у таким стане. И позбирать подписи людей и там, может, знакомитых белорусов, которые готовы были бы такий зворот подтримать, и максимально его поширить. Нам подается, что в Украине, коли питание не вырашается на законодавчем узровне, то как бы гэтый процесс краковал хутчэй і шоў хутчэй, трэба прывярнуць да яго увагу грамадскасці. Вось гэта мы будзем намагацца бліжэйшымі днямі зрабіць.
5: Дзело утапаючых, дзело рук саміх утапаючых. Каб людзі ні на што не спадзяваліся, калі ў іх ёсць праблемы, каб яны звертались. Таму што кожны кейс індывідуальны, да, і пытацца, калі ў іх ёсць рэальная праблема з іх прадленнем, давайте пытацца ўже сёння решать пытание, не, скажем так, не чекать 4 серпня.
2: Представники обедзвюх организаций отзначают, постанова не датычыцца белорусов, якія мають постоянные виды на жыхарство в Украине. Яны таксама паведамляют, что готовы консультовать белорусов, якія сутыкнулися с проблемами легализации, и допомагать им знайсці магчымыя шляхи вырашэння ситуации.

0: Раніца з рацією.
1: А что у нас на годиннику уже половина восьмую в Беларуси, половина седьмую в Польше, на белорусско-польском помежже солнечная раница, опадки не чекаются, днем крыху больше в облаках. 19-20 градусов на данный момент, максимально днем 28-29. А может, навод 30 градусов тепла. Ветер полднево-усходний, раница и слабы, днем у порывах до 6 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. А вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чекаются, температура 23 градуса вечером и 18 градусов тепла ночью. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. До темы працоўных мігрантаў з Узбекистана. Узбекистан анонсаваў открыццё ў Віцебску міграцыйнага агентства для працаўладкавання суайчыннікаў. Пытанне арганізаванага працаўладкавання грамадзян у Беларусі абмяркоўваліся ў Ташкенце на нарадзе з удзелам прэзідэнта Узбекистана Шаўката Мірзіёева. Спачатку ў Беларусі плануецца працаўладкаваць на конкурснай аснове 1100 грамадзян Узбекистана. Плануецца, што яны будуць працаваць на 13 предприемствах Витебской да інших областей. Кожный месяц працей у Витебской области будут забеспечиваться 500 жыхароў Андзіжанской области. Усяго працу повинны атрымать 5000 працоўных мігрантаў. Раней 255 жыхароў Андзіжанской области уже приехали на Витебщину, але многие из них незадоволеныя прапанаванымі заробками. Гостиницу «Гродно» праз 10 годов после продажу китайскому инвестору знов выставили на аукцион. За ее просят 9 миллионов рублей, пиша Office Life. Гостиницу «Гродно» разом с одноименным рестораном у одином комплексе побудовали у 1985 годе. Тады 16-поверховый будинок был различен на 500 постояльцев. Однако праз 20 годов комплекс зачинили с причины того, что он не отповедал потребованиям безпеки. У 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, и он хотел створить там сучасный отель. На это ему давали 4 года, однако объект перетворился у Даугабуд. Новый аукцион призначен на 18 липня. У одного из виноробных заводов финансовые тяжкости. С молотка продают комплекс нерухомости у Речице. Это двухповерховый административный будинок, асфальтованная пляцовка и установленное инженерное обсталявание. Уладальником усяго гэтага значится Гомельский виноробный завод. Стартовая цена аукциону 164,5 тысячи рублей. Меркуючи по финансовым стане предприемства, у яго раз-пораз узникают долги по податкам. Как и взносах у фонд социальной обороны насельництва. Верагодна у сувязи с гэтым и выставили на продаж маёмасць. Финансовая империя Лионеля Месси. Лионель Месси большую частку своей карьеры зараблял, гуляючи у футбол. Але сегодня его доход больше не залежит выключно от колькости матчу або забитых голов. Аргентинец перетворил свое имя у глобальный бизнес коштом у миллиарды доляров с уласными инвестициями, выходными контрактами и долями у проектах, якія мало связаны с футболом, пишет Business Insider. Чистый капитал Месси перевышая 1,1 млрд. Важная опора его богатства застается Adidas. Еще у 2017 Месси подписал пожизненный контракт с немецким гигантом, який застается одной из самых дорогих спонсорских сделок у истории спорту. А кроме того, есть контракты у Месси с Apple, MasterCard, Hard Rock, Pepsi и многими иншими брендами. Только рекламные сделки приносят ему каля 70 млн. каждый год. С годами Месси последовательно инвестовал у нерухомость, у яго володанне камерцыйная і жылая нерухомасць у Іспаніі ды многіх іншых краінах свету. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Європейський зелений курс уже сьогодні визначає нові правила для економіки, енергетики і міжнародного гандлю. Чи зможе в будучині Білорусь синхронізувати власну екологічну політику з європейською? Обмірковували удільники вебінара «Зелений курс Європейського Союзу. Нові правила гульні для економіки і розвиття», організованого Альянсом «Зелена Білорусь». Географ-еколог Марія Фалалеєва провела активні і основні аргументи у відказ на критику Європейського зеленого курсу.
2: Какие основные аргументы сейчас используются против Европейского зеленого курса и как на них отвечают? Первый аргумент – это то, что это вопросы конкурентоспособности. Многие противники говорят, что европейский бизнес и так страдает, должен быть более конкурентоспособным, и так есть слишком много каких-то регулирующих моментов, политик вокруг этого, что мы говорим, что конкурентоспособность можно повышать за счет развития прежде всего новых отраслей и таких как более там зеленые технологии, экономика. Кроме того, можно регулировать переход не только какими-то ограничениями, законодательствами, правилами, но и инвестициями. То есть поддерживать более инновационные зеленые бизнесы и таким образом не терять конкурентоспособность европейского бизнеса.
3: Один из парадоксальных аргументов супроти зеленого курса в Европе. Як не дивно гучить понижение уровня життя.
2: Аргумент против, который часто звучит, это то, что реализация европейского зеленого курса приводит к снижению уровня жизни, допустим, более дорогой энергии и так далее. И на это можно ответить двумя контраргументами. Первый — это то, что использование возобновляемых источников энергии является сейчас одним из наиболее дешевых, и они становятся все более дешевыми, то есть их стоит развивать. И второе, что можно улучшать жизнь людей во многих направлениях, применяя зеленые технологии, то есть это делает, так сказать, зеленым путем. В частности, это развитие более эффективного и качественного общественного транспорта, это реновация жилого фонда, это создание каких-то социальных сервисов, социальной поддержки, социальной инфраструктуры, таких, допустим, как больницы, как образовательные учреждения, и делая это более эффективно и, в общем, как часть зеленой экономики. То есть, в принципе, можно улучшать жизнь людей, соблюдая зеленую повестку.
3: Серед інших адвізійників онлайн-зустрічі були представлені так звані енергетичні кооперативи, які дозволяють спрощено ожицевити зелений переход. Подробязності розповідає Марія Фалалеєва.
2: Энергетические кооперативы могут служить очень важным инструментом всей вот этой вот экосистемы, если можно так сказать, зеленого перехода. И с одной стороны, они действительно работают на то, чтобы на повышение энергоэффективности, на снабжение энергией. А с другой стороны, и это тоже очень важно, они формируют дух комьюнити и в том числе какие-то демократические практики, процедуры, основы. И это, несомненно, очень-очень важно. Но, тем не менее, также важно на национальном уровне создавать крупные энергосети и энергетическую инфраструктуру, которая позволяет поддерживать, допустим, производство и обмен энергии. И таким образом тут нельзя сказать, что вот это лучше или это хуже. То есть, по сути дела, и вот такие вот маленькие формы, как энергетические кооперативы и большая национальная, региональная энергетическая инфраструктура, они должны работать вместе.
3: Серед важных питань онлайн-встречи, как курс зеленой политики для Беларуси может быть организован с внутренней политикой Европейского Союза?
2: И ответ, что очень важно, прежде чем планировать что-то и работать в этом направлении, знать базовые данные и базовые индикаторы о текущем состоянии энергетической системы, экологической системы и откуда, собственно говоря, начинать. Материалы про внедрение зеленого курса в странах Восточного партнерства, Восточной Европы, несмотря на то, что энергосистемы сейчас различаются, во многих местах недостаточно данных, то есть данные фрагментированы и нет единой системы данных, поэтому иногда это просто сложно определить базовую стартовую позицию и откуда начинать. трансформацию системы электроснабжения, потому что я, конечно, не знаю, у меня нет данных, как сейчас это работает в Беларуси, но, тем не менее, один из таких реальных шагов может стать это производство возобновляемых источников энергии, в том числе на местном уровне, это солнечные батареи на домах, аккумуляторы, работа на этом уровне. В Беларуси существует достаточно много данных, но трудно получить к ним доступ, особенно независимым местным организациям, и откуда поступают данные в Европейском Союзе. Данные поступают из разных источников, это и государственные, это и какие-то академические институты, так что источники могут быть разные.
1: Падчас вебінара таксама выступіў кіраўнік аддзела палітыкі і даследавання Green European Foundation Джеймі Кендрык. Ён расказаў, як еўрапейскі зялёны курс уплывае на канкурэнтназдольнасць эканомікі, развіццё прамысловасці і энергетычны пераход, а таксама чаму экалагічная палітыка становіцца адным з ключавых фактараў развіцця краін Еўрапейскага Саюза. Вебінар стаў трэцяй сустрэчай у серыі адукацыйных мерапрыемстваў Альянсу «Зялёная Беларусь», прысвечаных кліматычнай палітыцы, устойліваму развіццю і будучыні зялёнай эканомікі.

0: коментар рации.
1: Актуальная ситуация с безвизовым рухом у Беларуси довольно спрэчная. У той час, як держава демонстративно отчиняет двери для европейских туристов, сами беларусы сутыкаются с жорстким переследом и принижением человечей годности непосредственно на мяжи. На сегодня правом безвизового уезда могут користаться громадяне 38 европейских держав, включаючи суседние Литву, Латвию и Польшу. Поводле официальных звездок, с початку бягучего года Беларусь наведали больше за 116 тысяч иншаземцев, а агульная колькость туристов с красовика 2022 года перевысила 1 миллион 300 тысяч человек, большасть из них жыхары Литвы, Латвии да Польши. Замежникам дозволяется находиться в Украине до 30 або 90 дён у год при умове регистрации и наявности страховки. На фоне этой небыта гостинности у дочинении до замежников вертание до дому для громадян Беларуси перетворается у небеспечное выпробование. Так стало вядома, что почастились выпадки, коли беларусов, якія вертаются из Европы, примушаются распранаться до нижней белизны, а часами цалком у присутности понятых. Таким проверкам особливо подвергаются выбранные особы, а менавіта тыя, хто меў, да прыкладу, затрыманне ў 2020 годзе, праходзіў праз ператрусы, ставіў подпіс

0: I ranica z racja informacyjna muzyczny efir. 500 прадпрыемства ў Беларусі, па дадзеных Байпола, працуе на ваенныя патрэбы Расіі. Акрамя таго, садзейнічаюць гэтаму нават праваслаўныя манастыры. Украіна ўжо не аднойчы папярэджвала Беларусь пра небяспеку актывізацыі дапамогі Расіі, у тым ліку сур'ёзнай вайсковай падтрымкі. Ці ўцягне Расія паўнавартасна ў расійска-украінскую вайну Беларусь і ці пойдзе на гэта Лукашэнка, разважае ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Войніч.
1: Я знаю точно, что в белорусских монастырях, православных русских монастырях Беларуси, кстати, в новинках, которые там делали какую-то продукцию для СВО российского, и монашки русские приезжали забирать эту продукцию на джипах, на внедорожниках с зетками этими.
2: Да? Вы думаете, на вазе харчевание они робили, те иншую навыки?
1: Там вообще какую-то продукцию делали, то ли сетки, то ли одежду. У меня были фотографии даже вот этих монашек, но по соображениям безопасности человека, который там в этом монастыре находился, этот человек уже уехал. Но, к сожалению, ничего не сохранилось. Я это тогда не публиковал. Это информация еще, наверное, ноября прошлого года. То есть вот эта вот дичь на самом деле, уже Беларусь ввязалась по уши в эту войну. Просто официально мы не можем сказать, что наши войска там есть. Но вы не забывайте, откуда в начале этой войны, вот этой активной фазы войны, потому что война все-таки длится уже с 2014 года, не забывайте, откуда войска пошли на Киев. И есть масса свидетельств того, как белорусские военнослужащие пересекали границу, и там, в Черниговской, если не ошибаюсь, области, я с девочкой общаюсь из Чернигова, она рассказывала мне просто вот эти вот случаи, когда белорусы действительно, они признавали, что они белорусы. Сейчас, да, сейчас войск прямых нету. И мне кажется, что Лукашенко все-таки за счет своей трусости ничего такого не сделает. Это должно случиться что-то такое страшное для него со стороны Путина, что он закроет глаза на какие-то там прилеты БПЛА по своим резиденциям и по своим чиновникам. Ну, на чиновников ему плевать. Ему главное свою задницу сохранить. Но должно случиться что-то такое страшное, что один страх поборет другой. А мы все знаем, что он действительно боится. Он видит, что Зеленский, что в случае чего полетят БПЛА, и они просто разгромят все, что можно. И Лукашенко вместе со всем вот этим вот добром российским, который на территории Беларуси есть.
2: Некоторые кажут, что Лукашенко вельми хитрый, и он из любой ситуации выкрутится.
1: Мне кажется, что это не та ситуация. Вот это мое личное субъективное мнение. Мне кажется, что здесь будет какая-то очень крутая подковерная игра, очень скрытая, и которую мы не узнаем в действительности. Могут быть такие действительно крутые вот эти пике политические, да, что разгадать их просто со стороны мы физически не можем. Выкрутиться? Ну, поди знаю. Вот он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Это однозначно, потому что там к бабке не ходи, полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующие глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси. А белорусская армия недееспособна в действительности. Она не может ничего сделать. Если полетят дроны, все. Она села на задницу и сидит, ждет. Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе и срочникам, и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
2: Я думаю, Лукашенко сам это и разумеет. Тому, покуда не уступили белорусские войски полновартостную войну.
1: Единичные, я же говорю, те, которые вербуются.
2: Это одинки, а массово. Все переживают за массовость. Разумело, что там выпадки разные, але люди так само у Беларуси переживают за то, что может быть некая мобилизация, коли это будет в России.
1: Здесь еще ситуация двоякая. Мы привыкли к тому, что если Лукашенко говорит что-то, то все будет наоборот. Он уже стабильный. Вот понимаете, вот есть у нас стабильность в стране, и основной критерий стабильности – это ложь Лукашенко. Если он говорит, что не будет так, значит так будет. Все. Вот не бойтесь, доллар не будет расти. Вроде бы не обманул, потому что доллар не рос, рубль упал, понимаете? Ну, так вот, шутка такая. В данном случае мы понимаем, что если он говорит, что Беларусь не будет втянута в войну, мы привыкли к тому, что нужно нужно все делить на минус 10. Значит, скорее всего, с точки зрения этой логики, Беларусь будет втянута в войну. Но здесь элемент страха Лукашенко, элемент страха чиновников, элемент страха военных, которые на самом деле не профессионалы. И ввязываться в войну, учитывая все факторы, фактически невозможно. Скорее всего, он надеется, что Беларусь не будет втянута в войну. Потому что если Беларусь будет втянута в войну, она продлится, мне кажется, не очень долго. И в конечном итоге Лукашенко ждет судьба Каддафи, либо Саддама Хусейна. То есть, несмотря на то, что виселица в Беларуси не является прямым наказанием, но я думаю, что белорусский народ за счет своего исторического опыта что-нибудь придумает.
0: Александр Лукашенко в апошніх публічных заявах сцвярджаў, што Беларусь не плануе накіроўваць сваіх вайскоўцаў на вайну ва Украіне, калі не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок пры гэтым адзначае, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы.

0: радио. Тут живем. Политхит с Виталем Цыганковым.
1: После публикации видео в соцсетках працонным мигрантам из Узбекистана повеличили заработок с 500 до 700 долларов. Згодно с новой домовой им дадут бесплатное жилье и обеды, пишет узбекская пресса. 700 долларов с проживанием и кормлением – это недосягальная мара для многих белорусов на вёсце. Справедливо пишут люди в комментариях. Сапраўды 700 долларов в месяц – это идеальный заработок в Беларуси, але в регионах и тем больше на вёсце – это довольно великая и редкая сумма. И до речи можно уявить, что сегодня было бы с некой группой белорусов, которые публично потребовали бы справедливых умов працы и подвышения заработку. Видовой, что на их обрынулись бы репрессии в той или иной форме. А вот с узбекам улада одразу пошла на сустрэч, дала им заработки, видовочно больше, чем сегодня у белорусов на вёсце. Массовое притягнение працовных мигрантов из Узбекистана невыгодно экономично. Беларусь не может пропоновать высокие заработки в сравнении ни с Россией, ни тем больше с краинами Персидского залива. Коли глядеть выключно с пункту лежения рынку працы, Беларусь выглядая не самым привабным керунком. И это примушает задуматься, что в запрошении громадян Узбекистана працевать в Беларусь схованы не только экономичный сенс. Але які? По-перше, влады спробуют любым коштом закрыть острый дефицит рабочих рук. С Беларуси после 2020 года выехали сотни тысяч працездольных людей, и это на фоне демографичного кризиса. У вынику у многих галинах – будовництве, промысловости, сельской господарстве, транспорте – вакансий значно больше, чем охотных працевать. А пошние 3 года доходы белорусов растут, а рентабельность предприемства падает. Переважен тому, что и державные, и приватные предприемства вымушены платить все больше тем, кто остался в Беларуси. Тому навод не такая танная працовная сила с Узбекистана лепш, чем ничего, чем пустые працовные места. По-другое, Лукашенко уже несколько годов стратегично занимается замещением человечего капитала. Минский режим все больше настойчиво запрошает Беларусь працовных мигрантов. Это уже можно назвать затверженной стратегией, якая ожитевляется намаганиями всей державной машины. И они решили навод не спробовать вернуть те сотни тысяч белорусов, которые съехали после 2020 года. Заместо этого запрошать мигрантов. Помеж іншим, запрошение мигранту Беларусь Лукашенко каждый раз пробует сделать приемное азиатским керовникам подчас перемовов. Неважно, насколько это реалистично. Вот пакистанцев позвало 150 тысяч, а доехало покуль только 200 человек. Але самое

0: Женя 16 липеня ухвалил принятые Синодом Белорусского экзархата змены у статут Республиканского объединения Белорусская Православная Церква с уключением у гэтае наименье дополнения Белорусский экзархат Московского Патриархата, выникая с поведомления на сайте РПЦ. Как поведомлялось ранее, на посяджении год тому, 24 липеня 2025 года, Святый Синод РПЦ принял решение нагадать Белорусской Церкви, что официальное наименье Белорусского экзархата, а так само его каноничных структур, епархий, приходов, монастыров, подворков да инших, повинны смешать слово злучения «Русская православная церква» або «Московский патриархат». Синод постановил, что в выпадку отсутности сгаданных словозлучения у наименях БПЦ и ее каноничных структур, такие назвы треба привести у отповедность с этим вызначением. Таким чином, Белорусская православная церква выконала потребование Святого Синода РПЦ. До мясовых подей. У Белостоку 16 липеня распачался 18-й международный фестиваль «Подляжская октава культур», який сёлета проходить под девизом «Помежа». Организаторы пропонуют успрымать «Помежа» не як линию по делу, а як простору сустречи, культурного обмену и взаимного натхнения. У программе фестивалю концерты фольклорных и этномузычных коллективов, танцевальные вечерины, майстер-классы и мероприемства для всей семьи. На сцене выступят 20 коллективов с Польши, Украины, Франции, а так само Боснии и Герцеговины. Заключный день фестивалю 19 липеня будет присвечен культурной спадщине Усходнего Подляшша, региона, где на протягу стагоддзяў переплетались польские, белорусские, украинские и литовские традиции. Акрамя Белостока концерты отбудутся еще у 7 городах и мястэчках Подляшского воеводства. Нагадаю, что в эти же самые дни на Подляшши во урочище Барык, каля городка, проходит белорусский фестиваль «Тутака». Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе сонечная раница. Днем побачим крыху в облаках, але без опадков сегодня. На день синоптики максимально прогнозуют 28-29 градусов тепла, ветер полднево-всходний, раница и слабый, а днем у порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чекаются. Тепла, температура плюс 23 градуса вечером, 18 ночью.
1: Радио «Рация». Перше. Трансграничное радио FM.

0: Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 в Беларуси, 29 на 9 в Польше. А на белорусско-польском помеже сонечная раница. Днем побачим крыху и в облаках, але опадки не чакаются. Максимально днем 28-29 градусов тепла. Ветер паўднёва-ўсходний, раница и слабы, днем у порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы. Вечером и ночью невеликая облачность, без западков, а температура плюс 23 градусы вечером, 18 ночью. Новини спорту.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Пакуль зборныя Аргенціны ды Іспаніі рыхтуюцца да свайго галоўнага паядынка, пагаворым пра беларускі дзень, які выдаўся ўчора на футбольных палях Еўропы. Пачнём з лігі канферэнцый. З 23 учорашніх паядынкаў у адказ першага кваліфікацыйнага раўнда 3 разы у серии послематчевых пенальти. Два из них с уделом белорусских клубов и ободва поспяхова. Борисовский Батэ у серии 11-метровых обыграл албанский клуб Эль Басани. Основный додатковый час матча скончился сухой ничьей 0-0. А покольки у первом матче так само была ничья с ликом 1-1, то после додаткового часу были призначены серии пенальти. У ее мощнейшими стали борисовцы 5-4 на их корысть. 11-метровые у Батэ забили Павел Дубовский, Викториен Ангбан, Егор Русаков, Егор Крес и Ярослав Францевич. Не забил Олесь Сахончик. В решальной пенальти оборонца Эль Басани Йоан Эпіто стрелил по бельце брамы Данилы Сокола, який у серии так само отбил один удар. Таким чином команда упершиню провела серию пенальти у Еврокубках. Агулом белорусские команды провели у Еврокубках 9 серий пенальти. 6 выиграли Динамо Минск тройчи, Гомель, Минск и Городинский Неман. 3 проиграли Солигорский Шахтер двойчи и один раз Престолишная Ислач. У другим квалификационным раунд где Лиги конференции Батэ сгуляя с куды больш сур'ёзным суперником швейцарским Сионом. Перший номинальный хатний матч для барысовчан пройдзе 23 липеня у Азербайджане. Гульня у отказ на выезде 30 липеня. У іншай серыі пасляматчавых пенальці кваліфікацыі Лігі канферэнцыі супернік менскага «Дынама», як і барысаўскага «Батэ», не рэалізавалі сваю шостую спробу, таксама патрапіўшы ў перакладзіну. Менскае «Дынама» і паўночна-македонскі «Сілекс» абмяняліся гасціннымі хатнімі паразамі з аднолькавым лікам 0-1. На 16-й хвіліне азначыўся голам Яўген Малашэвіч. Беларус падаваў у штрафную з флангу. Мяч нікога не закрануўшы заляцеў у далёкі вугал. Пасля дадатковага часу ў серыі пенальці мінчукі здабылі выніковую перамогу з ліком 6-5. У паўночна-македонцаў шосты удар выконваў Ангел Чацімоўскі, які таксама не здолеў рэалізаваць сваю спробу. Яго удар аналагічным чынам прыйшоўся ў каркас брамы. А вось у менскай каманды свой вырашальны удар Уладзіслаў Малінін выканаў бездакорна. Мінскі клуб выйграў усе тры свае серыі пенальці ў Еўракубках. Да гэтага ў 1984 годзе ў кубку УЕФА супраць Спортынга і ў 2014 годзе ў плэй-оф кваліфікацыі Лігі Еўропы супраць Рэд Була Зальцбурга. У другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцыі «Дынамо» згуляе з азербайджанскім «Нефтчы». Першы намінальны хатні матч адбудзецца 23 ліпеня. Гульня ў адказ на выездзе 30 ліпеня. Учора таксама прайшлі матчы ў адказ першага адборачнага раўнда Лігі канферэнцыі з удзелам беларускіх легіянераў. У трэцяй учорашняй серыі пенальці казахскі Елімай Яўген Абяроскіна саступіў па пенальці армянскаму Алашкерту. 2-2 ў асноўны час, перад тым была нічыя 1-1, і па пенальці саступілі 5-6. Бярозкін выйшаў у стартавым складзе і быў заменены на 63-й хвіліне, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. Віленскі Жальгірыс Юрыя Кендыша абгуляў чарнагорскі Петравац двойчы 2-1 учора і перад тым 3-1. Кендыш адыграў увесь матч, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. А таксама Тарпеда з Кутаісі буйна прайграла азербайджанскай Зіры Ягора Багамольскага 0-3 у першай гульні і 0-3 учора. Багамольскі выйшаў на замену на 85-й хвіліне, галявымі дзеяннямі таксама не адзначыўся. Такім чынам, у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцыі Жальгірыс Юрыя Кендыша згуляе з грузінскім «Дынамо» з Тбілісі, а клуб Ягора Багамольскага Зіра сустрэнецца з эстонскім «Пайдэ». Першыя матчы адбудуцца 23 ліпеня у адказ 30 ліпеня. Так само учора отбылся еще один матч у отказ первого раунда квалификации Лиги конференции с уделом белорусов помеж Полночно-Македонской Шкендией и Гибралтарской Европой. Этот матч обслуговывала судейская бригада на челе с Антоном Лошуком, ему допомагали Денис Емельянчиков и Антон Гусев. У якости резервового арбитра был Виктор Шимусик. Нагадаем, у первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции Шкендия разгромила Европу с ликом 5-0, а учора под наглядом белорусов усяго 1-0. Не обменем гульни у отказ первого отборочного раунда Лиги Европы с уделом клуба белорусских легионеров. Софийский ЦСКА по оборонце Макса Ебонга и брамника Федора Лопоухова обгулял полночный ирландский Дерри Сити. 3-2 у первой гульни и 2-1 учора. Что правда, Лопоухов и Ебонг на гульню заявленные не были по причине того, что полночный ирландский бог не выдал им визы, чтобы те могли потрапить на выездный матч. Але все ж их ЦСКА прошел у другой квалификационный раунд Лиги Европы, где сгуляю с азербайджанским Карабахом. Гульня 23 липеня, у отказ 30 липеня. Подыходит до завершения первый чемпионат света по футболе, у финале якого сустренутся деючие чемпионы Европы и Полдневой Америки. У 2024 году сборная Испании выиграла чемпионат Европы, а сборная Аргентины – Кубок Америки. У 2026 году у Катары помеж ими повинна была отбыться финалиссима. Матч мусил пройти на стадионе Лусаил у Досе Катар 27 соковика. За конфликту на Близком Усходе гульня не могла отбыться у Катары. Баки не смогли домовиться про термины и новое место проведения сустрен, и в вынику матч был отменен. Теперь же гульня помеж Испанией и Аргентиной отбудется 19 липеня, початок у 21 годину по польским часе и у 22 по белорусским. Финал пройдет у Ист Ретерфорде США на MetLife Stadium, який змещает 82 500 глядачов. Гэтыя зборныя ўпершыню ў гісторыі сустрэнуцца адна з адной у матчы плэй-оф чэмпіянату свету. У цэлым на мундыялях каманды гулялі толькі адзін раз на групавым этапе чэмпіянату свету 1966 года, калі перамогу з лікам 2-1 святкавалі аргентінцы. Акрамя таго, зборныя правялі паміж сабою 13 таварыскіх матчаў. У іх 6 перамог атрымала Іспанія, 5 Аргентіна, яшчэ 2 сустрэчы завершыліся ўнічыю. Таксама ўпершыню ў гісторыі фіналаў чэмпіянату свету сустрэнуцца каманды, якія на момант правядзення матча займаюць первое и другое место в рейтингу FIFA. У теперешний час рейтинг FIFA означает сборная Аргентины. У той час их Испания занимает другую позицию. До этого николи две наилепшие команды сусветного рейтингу не сустракались одна за одной на какой-нибудь стадии чемпионату свету. Познанский Лех перемог Гурник Забжа с ликом 3-1 у матча за Суперкубок Польши. Лик открыл вингер Гурника украинец Максим Хлань. Однако после этого Лех отказал докладными ударами Казубаля, Исхака и Дельгада. Дякуючи этому клуб с Познани у першиню с 2016 года выиграл Суперкубок Польши по футболе. Международная федерация гандбола приняла решение полностью обновить удел сборных официальных представников, судей, выкладчиков и экспертов с Беларуси и России во всех своих споборництвах и мероприемствах. Решение вступило в силу неоткладно и принято в отповедности за пошними рекомендациями Международного олимпийского комитета. У ИХФ признали, что полная реинтеграция может занять полный час, однако выказали готовность вернуть белорусские и российские команды в международную гандбольную супольность. Федерация значила, что процесс вертания отбывался поступово. У сакавіку 2026 года юнацким сборным Беларуси и России дозволили удельничать в товарищеских матчах и турнирах при умове подтверждения отсутности сувязей с войсковыми або силовыми структурами. У мая была ухвалена магчимость надания специального запрошения белорусским або российским командам на особные юнацкие международные турниры. Перед вертанием белорусских и российских спортовцев до международных турниров ИХФ разом с Международным агентством по тестованию обеспечить выполнение усіх потребований у сферы антидопинга контролю. При этом додатковые умовы або обмежевания для уделу применяться не будут. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту. У черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Беларусь экспортовала у Россию рекордный объем бензина у червени. Владимир Зеленский доручил керовнику СБУ выполнять обязанности министра обороны Украины. У Латвии службовый собака 27 километров переследовал нелегальных мигрантов, которые проникли с Беларуси.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: На фоне перебоя с палевом Россия импортовала с Беларуси рекордный за всю историю объем бензину у период с 1 до 25 червеня. Он оказался амаль у 2,5 раза большим, чем объем поставок за весь травень. Поводле известок российской газеты «Ведомости», у червени Беларусь продала у Россию 141 тысячу тонн бензину. Это амаль полова усяго бензину, які Беларусь вырабляя за месяц. Але для России такого объема хопить усяго прикладно на один день. Поводле звестак агентства Рейтер, на летнім піку сярэднесутачнае спажыванне бензіну ў гэтай краіне складае блізу 110-115 тысяч тонн. Рост экспорту беларускага бензіну ў Расію наўрад ці прывядзе да перабояў з палівам унутры Беларусі, мяркуюць эксперты, з якімі паразмаўляла BBC. Пры гэтым бягучая сітуацыя можа прывесці да росту коштаў на паліва на ўнутраным рынку. Да іншых тэм. 16 ліпеня ў Киеве и інших городах Украины прошли протесты супраць рашэння президента Зеленского звольнить Михаила Федорова с посады министра обороны. Теперь Владимир Зеленский пропонует народным депутатам призначить выконывающим обовязки керовника службы безпеки Евгена Хмару министром обороны. Поводле президента размова тычылася реализации долготерминовых операций супраць России и забеспечения необходными сродками подразделению безпеки и сил обороны. Як передае Радио Свобода, Зеленский звернул увагу на переваги Хмары на посаде министра обороны, такие как выники далеких ударов, мощная охранная праца, якая гарантует контроль над внутренней ситуацией у силах обороны, и опыт керования людьми у Центра специальных операций Альфа СБУ. И у протяг украинской темы. Коли белорусский диктатор допустить выход войск из Беларуси на украинскую территорию, то он одразу утяше с краины. У гэтым упэўнены былы политвязень активист Европейской Беларуси Андрей Войнич.
4: Он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Ну, однозначно, потому что там полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующий глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси.
3: На думку Андрея Войніша, белорусская армия у сапраўднасці недея здольная, и она ничего не сможет зарабить, коли полетят дроны.
4: Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
3: Белорусский диктатор у опошних публичных заявах стверджал, что Беларусь не планует накировывать войскоўцаў на войну в Украине, коли не будет прямой агрессии супраць самой Беларуси. Украинский бок у свою чергу отзначил, что оценивает не словы, а реальную военную активность и тем часом узмацняя ахову паўночной мяжи. Помежная тематика. У Латвии службовый собака литовских помежников, которые допомагают латвийским коллегам, после 27 километров переследу затримал замежников, которые незаконно перешли мяжу с боку Беларуси. Про это рассказала служба аховы державной мяжи Литвы. Коли помежники зауважили порушение мяжи, кинолог разом со службовой аучаркой Мокой почал переслед порушальников. Следы вели праз лясистую и болотистую мясовость, у некоторых местах глубиня водоемов доходит до грудей помежника. Неглядяши на складанность мясовости и ночную тембру, переодолевши 27 километров, кинолог разом с Мокой затримал порушальников державной мяжи Латвии, группу шатырох нелегальных мигрантов, расповяли помежники. Нагадаю, с 1 липеня литовские помежники допомагают латвийским коллегам оховывать мяжу с Беларусью, покольки колькость замежников, якія незаконно спробуют трапить Украину, сёлета повялічылася у 4 разы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём крыху воблакаў, але ападкі не чакаюцца. Максімальна днём 28-29 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы, днём у парывах да 6 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Температура плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу. Раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся ўжо ў наступным тыдні. Добрых вам выходных і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

Ярко засияешь ты мокрым листьем, и корона твоя у небе ясным венчает, чуть весь свет веселкой заиграет. Не иснуешь ты, а лишь так вырознать.

0: Радио Рація!
1: 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Берості, Белой Подляске. Так само на сайте рация.com нас можно почуть, да, в общем свете, где есть интернет. Вы слухаете День Рации у студии Кирилл Малаховский. Сегодня, литерально 15 хвилин тому, обещал вам дороженьки рассказать про шкодные звычки, которые могут быть корыстными для здоровья. Справа у тым, што навукоўцы перагледзелі ўплыў некаторых звычак і выявілі, што частка з іх можа быць карыснай для здароўя, і некаторыя звычкі, якія прынята лічыць шкоднымі, пры вызначаных умовах могуць аказваць дадатны ўплыў на наш арганізм. Да такой высновы прыйшлі даследнікі, і яны вывучалі ўплыў ладу жыцця на здароўе чалавека. По-перше, одной из таких звычек специалисты называют умение не стримливать эмоции. По даденных шерогу доследования, контролеванный выраз гневу может допомогчи снизить внутреннее напружение и навод становча отбиться на творчем мыслении. При этом размовы идеи не об агрессии, а об беспечных способах выплюхнуть эмоции, якие назапасилися. У список так само вошло умеренное уживание черной кавы. Доследования показывают, что некольки кубков кавы у день без великой колькости цукру и молока могут быть злучаными за снижением рызыки развития некоторых хроничных захворываний. А кроме того, кава лечится одной из крыниц природных антиоксидантов. Нечаканым пунктам так само звычка стала не імкнуцца да ідэальнай чысціні. Па меркаванні адмыслоўцаў, празмерная стэрыльнасць у хаце не заўсёды ідзе на карысць, а ўмераны ўзровень такога побытавага асяроддзя можа спрыяць незвычайнай працы імуннай сістэмы. У прыватнасці, навукоўцы адзначаюць, што не заўсёды ёсць неабходнасць адразу ж запраўляць ложак пасля адпачынку. Еще одной звычкой, якая при умеренном подыходе может иметь становчий бок, называют уживание пива. Некоторые доследования связывают невеликие дозы этого напою со сприяльным уплывом на сердечно-сосудистую систему. Однако специалисты подкресливают, что потенциальная корысть не отменяет ведомых рызык, связанных с уживанием подобных напоев, и тому перевышать умеренные колькости не рекомендуется. Так само доследники зважают на выкарыстанне интернету. По их даденных, активный пошук информации и решение разных задач у сусветным паутине могут спрыять працы мозгу, поляпшать когнитивные функции и здольность примать решения. Эксперты нагадывают, что любые подобные рекомендации не являются универсальными, корысть той или иной звычки залежить от стану здоровья человека, ладу життя, захование меры, а при наявности хроничных захворваний натурально варто ориентироваться на рекомендации лекаря. Ну что тут скажешь, шановна, я приеднаюсь, бодай, что до адмысловцев, принамсі, не все шкодные звычки являются шкодными натурально. Вот, например, спадар Робби Уильямс, который протягивает наш дённый эфир, у свой час имел вельми шмат шкодных звычек, але минавито яны зрабили его зоркой, принамсі так ён сам особисто стверджая. Один из найлепших треков Робби Уильямса прогучить зараз в нашем эфире «Фил».

0: один крок. Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: Уже только мало за 5 хвилин застается до 16 годины у Польши, 17 у Беларуси, до полной годины. А в эту годину повинны мы начать новым выпуском новинов. Як я рыхтую сегодня Анна Шайковская. А уже пошла новинов и пошла первой песни, и снова будем по телефону сполучаться с Мариной Савицкой, якая удельничает и працует на фестивале Тутака, який починается у городку во урочище Барык, недалеко городка, недалеко Белостока, тут на Белосточине. Так что на спотканье с Мариной так само запрошаю. Те, якія не змаглі поехать на Тутаку, будут мець принамсі информацию, что ж там такое отбывается.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: И вот наближились мы уже до половины пятую в Польше, половины шестую в Беларуси. А это час, как снова сказать что-то про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежи невеликая воплачность, вечер слабый, 3-4 метра на секунду, чиск в норме. Температура поветра надалей высокая, от 27 до 30 градусов. Ночью мае быть ясно, с температурой от 18 до 22 градусов. Вечер далей будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра в нашем помежи на Белосточине, Градинщине и Берастейщине будет уже крыху холодней, от 22 до 26 градусов. Мае быть похмурно, можно сподеваться короткочасовых дождей и навальниц. Только про надворье. А теперь, может, еще одна песня, а потом и снова сегодня працавитая Марина Савицкая с культурой белорусской диаспоры.

из-под Ганни, захворевши светлой идеей, и не веру больше у кохання, бо стал бачись усе чорно-белым.

Уже только 10 хвилин остается до нового выпуска новинам. А сярод тих, як я рыхтує Анна Шайковская, почуєте, что Евразвяз увел санкции супраць россиян за обстрел Киева у початку липеня, а у Беларуси обновили так званый шпис экстремистов. Почекайте еще хвилину, будут новины, а потом еще раз будем по телефону связываться с Мариной Савицкой, якая расповедит нам, что отбывается на фестивале «Тутака».

0: Радіо Рація. Беларуская Радіо Рація пропонує.
1: Криночка. Православная религійная передача на беларускім Радіо Рація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Беларуская радиорация пропонуя.
1: Поэтичные роздумы. Литературная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
0: Белорусская радиорация пропонует.

0: радио, рация!
1: Уже не полные полгодины остается до завершения сегодняшнего дня с рацией этой нашей программы, живым эфиры. А это так само добрый час на то, как сказать еще раз что-то про надворье, и может уже не про день, и не про вечер, а про ночь, бо покуль что маем вельми тепло, а ночью так само мае быть доволи тепло от 18 до 22 градусов, мае быть так само ясно, вечер далей будет слабый, а чиск ниже за норму. Завтра крыху на дворе мае змяниться. Температура будет днем от 22 до 26 градусов, але мае быть пахмурна. Можно сподеваться короткочасовых дождей и навальниц. Побачим, на кольки все это будет правда, и что я вам сказал. Але напевно правдой будет то, что скажет Анна Шайковская, якая теперь запросит вас на культурные импрезы на найближайшие дни.
2: Афиша. Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшье.
3: Афиша культурніцьких подій на вихідні 18-19 липня. Во урочище Барик, що каля городка, 18 і 19 липня проходить ще фестиваль абуджаних тутека. У програмі серед іншого майстер-класи по традиційних рамьоствах і традиційних співах, лекції, неформальні зустрічі, дискусії та концерти. У суботу, 18 липня, у Бандарах під Белостоком відбудеться Фест белорусской культуры «Бандаровская гостёуня 2026». Он присвечен культуре, музыке, традиции, гостинности белорусской супольности Подляшша. У программе концерт в выконании разностайных фольклорных коллективов и танцевальная забава с коллективом «Лайланд» из Белостоку. Подчас фестивалю отбудутся так само спортивный блок, кермаш вырабов народного рамьёвства с уделом народных майстров, презентація і дегустація страв регіональної кухні, стенди з музичними і книжними виданнями з уділом авторів, конкурси з узнагородами та інші атракції для дітей, молоді і дорослих. Початок о 17-й годині у амфітеатрі Бондари Осідле. Культурне товариство «Русь» у Білостоку і товариство «Скансен» у Біловіжі запрошують на чергову конференцію «Вакол нашої ідентичності», яка відбудеться 18 липня у Беловежском скансене по улице Застава. Сустреча почнется 11 године молитва за здоровье усих удельников. У программе с лекциями выступят профессор Евген Миранович с докладом «Переселение населения помеж Польшей и Советским Союзом в годах 1944-46. Справа Белосточины». Ян Кабац «Помеж небом и землей. Оповед архитектора про свои религии проекты». Катерина Кендзюра «Одраджение думки» Иларии Булгаковой с хелмом «Стречной сестры» ведомого письменника Михаила Булгакова. Профессор Александр Кирилюк «Аграрные звычаи и обрады на Подляшшу в первой полове 20-го стагодия». Диан Минкевич «История моих котлов». Отбудется так само показы фильма «Владимир Наумюк и его скульптуры». После документального фильма отбудется встреча с его главным героем и внучкой, матушкой Ганной Наумюк Якуть. У субботу, 18 липня, отбудется черговый семейный пикник у вёсцы Скрабляки. Початок о 16 године. У неделю, 19 липня, у батиках ближайших под Белостоком отбудется фест «Культура без межаў». С 15 године пляцовка каля святлицы наполнится музыкой, спевами, танцами и атмосферой сапраўднага народного свята. У программе выступы коллективов и выканаўцаў с Польши и Латвии. После концерту будет супольная забава с гуртом «Лайланд». Початок о 15 године. Там, дзе спіла збожжа, нараджаліся песні, а цяжкая праца перапляталася з радасцю сумеснага свята. Традыцыя перапяліцы захоўваецца з пакалення ў пакаленне. Гэта гісторыя ўдзячнасці за зямлю, павагі да працы чалавечых рук і памяць, якая дагэтуль жыве ў культуры Падляшша. Центр культуры у Кляшчэлях запрашае на унікальную сустрэчу са старажытнымі рытуаламі жніва, поўнымі песняў, музыкі і ўспамінаў. Перапявіца пачнецца о 13 гадзіне ў вясковай святліцы ў тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша о 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18 і 19 ліпеня праходзіць фестываль «Падляская актава культура». Адбудуцца на рынку Касцюшкі канцэрты, якія пачнуцца о 17 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
0: Беласток і Падляшша.

Уже только 8 хвилин остается до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. А это значит, так само до нового выпуска новинов. А сярод тижа Анна Шайковская прочитает, что дипломат из Злучаных Штатов Америки, який вел перемовы с Лукашенко о политвязнях, покидает посаду, что во всех районах Беларуси уведены обмежевание на наведывание лесов, а у Польши с контрабандными цигаретами затриманы белорус. Не все это новины, будет их больше, так что думаю, что все разом почекаем до того, как прочитает их нам Анна Шайковская. А это уже не в забаве.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Военный покер. Вітаю, шановне господарство. Война – это не покер. Ее нельга обвешать, коли узбреде до головы, казав незабывный киногерой. И, напевно, абсолютно мел рацию. Разгортваючи полномасштабную военную кампанию супраць Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее может чакать. Кремлевские стратеги обещали захопить Киев за 3 дни, а в вынику планованный блицкрыг провалился с треском. Тягом 4,5 года Россия ценой велизарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захопить нават усходние в области Украины и загрузла в этой войне, как муха в смоле. И зворотной дороги, как они любят сказать, нема. Докладнее она есть, але нават уявить немагчыма, что у Кремли до влады ближайшим часам могут прийти некие адекватные люди, здольные на цвярозую оцену становища, спынение военных деяний и тем больше на вывод войсков с оккупованных территорий. Отповедно ситуации на фронтах менялась и московская пропаганда. Сперша российцы вызволяли народ Украины от бандеровцев, потом вели денацификацию и змагание супроць укранацистов, бестили хунту Зеленского. Центральным означением целый час было специальная военная операция. Ну а теперь яны доводят своему одурманенному шовинистичным чадам насельництву про то, что славная Россия воюя супроць всей Европы и целого НАТО. И нарешті признают, что ведут менавіта войну. До публичного обвешения священной войны и лозунга «Родина в опасности» застався уже только крок. До этого змушенного признания привело то, что Украина с своего боку постоянно обстреливает стратегичные войсковые и экономичные объекты в разных регионах России. Притом гине намного меньше цивильных людей, чем у самой Украине, где Москва уже давно бомбит с особливым цинизмом жилые домы. Але отчувание войны и ее наступствов спокваля приходит и в российские города. Резко в многих регионах, особливо у оккупованном Крыме, стало не ставать палива и отповедных побытовых выгодов. Бензину у самобензиновой державе, свету, не хапая уже нават для чиновников. Интернет заполнены видеороликами обуранных и плачущих российцев, якія, здаецца, ніяк не могут утямить, кто виноваты и чому ж так отбывается. Это и есть так само ахвяры антилюдской пропаганды. Зрешты никто не отменял и коллективной отказности. Тем больше, что яны завсёды были рады самоподманываться и не хотеть разуметь сутность той злочинной улады, якую пераважная большиня их народу и выбрала. Иншая уплывовая война протягивается в регионе Персидской затоки, якую в многих краинах так само называют арабской. После обвешанного часового перамирия знов почалися бомбардованні. Так, у неделю 12 липеня узброеные силы США здійснили серию ударов по войсковых объектах у Иране. Под атаку потрапили иранские ракетные комплексы, системы супроцповетранной обороны, а так само катары корпуса вартовых исламской революции. Иран веде обстрелы в отказ, и под погрозой находятся не только американские базы, але и навокольные краины, такие как Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Напруга у армузской протоцы только нарастая. На кон сутности этой войны існуе строкатая палитра политичных оценок. У разноплановости категоричных высновов и информационным вихуры губляешься и не можешь скласти некую выразную картину, тенават мозаику тих процессов, что там отбываются. Тому хочу тут звернуть увагу только на одну парадоксальную з'яву. Коли отбывается такий масштабный збройный конфликт, связанный найперш на паливных ресурсах, то по всей логике повинен назираться рост ценов на нафту. Але дивным чином все отбывается наоборот. Нафта зараз таннее, а фондовые рынки в таких речах помыляются надзвичай редко, и рынок живе прогнозом на певный час наперед. Тих это означает, что администрация США сапраўды мая на руках козырные карты и с разликами ведя свою военную кампанию, те нечто иншее, упэўненность сцвярджаць не возьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Владимир Хельманович для белорусского Радио Рация.
2: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
3: Радио Рация.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, 21 у Польши.
3: В развязку ввел санкции супрать российцев за обстрел Киева у початку липеня. У Беларуси обновили так званый список экстремистов. Во урочище Барык, каля городка под Белостоком, проходит фестиваль обуджаных Тутака.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Война в Украине. Развязывал санкции супрать российцев за обстрел Киева у початку липеня. Под санкции трапили российские компании, которые поставляли для шахедов и геранев электронные компоненты для повышения их устойливости перед украинскими сродками радиоэлектронной борьбы. Рада развязывала решила ввести обмежевальные меры супрать одной физичной особы и пяти юридичных особ, связанных с агрессией России супрать Украины, пишет Униан. Санкции введены в связи с жорсткой наумисной военной кампанией, якая приводит до поражения громадянской инфраструктуры. Як говорится у поведомлении Рады развязу, санкции, связанные со смертными массовыми ударами по Киеве у ночи на 1 и 5 липня. Особые организации, которые трапили под санкции, уваходят у российский военно-промысловый комплекс, у темлику займаются вытворчестью беспилотников. Силовики 17 липня обновили так званый список экстремистов. Там появились прозвища сразу трех человек 2006 года на рождение. Это Артем Остратау из Витебска, Матвей Синявский из Ворши и Ангелина Грузинская из Берости. Усим им присудили имоверно хатнюю химию за содейничание экстремистской деятельности, пишет правооборонный центр «Весна». После сфальшованных президентских выборов 20-го года и силового сдушения агульнонациональных протестов, авторитарный режим Лукашенко начал систематично выкористовывать антиэкстремистское законодательство для борьбы с иншодумством, ликвидации независимых медиа и переследу политических оппонентов. Максим Винярский, былый политвязень, активист громадской кампании «Европейская Беларусь», находится в Литве уже 10 месяцев. Максим был засужен в травне 2021 года на 5 годов позволения воли у колонии в умовах взмоцненного режима за быцамбе подрыхтовку и уделу массовых беспорядков. Амаль весь термин он отбыл и был вывезен из Беларуси в Литву 11 вересня летась. Максим Винярский згадал про свое затримание и рассказал про сбитие силовиками, которые потребовали свидетельства супраць его сябраў анархистов.
4: Чамусьці яны вырашили, что яны будут пытаться у меня про моих знакомых и сябраў, которые являются, так умовно кажучи, анархистами. Я довольно твердо, хотя, может, и не совсем это героично гучало по голосу, когда ты находишься среди тех, кто тебя сбивает. Я довольно твердо сказал, что ты, про кого мне пытаются, это мои сябры, я про их отказывать просто не буду.
3: После этого оба зиковцы сказали Максиму, что его долго шукали и неудало затримали, тому нема часу его завозить на так званую фазенду.
4: Той человек, который про это казал, так мечтательно поднял у гору очи и сказал, ты дядка видос бачил, как он выглядал под час затримания, ты бы, говорит, мне все расповел, говорит, коли бы мы зараз отъехали на фазенду на пару дзён. Ну, кто ведает, я навык не могу хлусить, может б я тут так и было, но на мое счастье на фазенду мы не поехали.
3: Поводле Максима Винярского, он бачил кадры с Миколаем Дядком и разумел, про что казал Губазикавец. И он спадеется на то, что и при таких умовах он бы все одно не дал бы никакой цікавой им фактуры. Падляшча. Во урочище Барык, что каля городка под Белостоком, протягивается фестиваль обуджаных Тутака. 17 липня на фестивале стартовала забавляльная программа. Шмат уваги традиційно притягнула и концертная частка. Сёлета на фестивальной сцене выступят гурты «Без назвы», «Дзецюки», «Анастасія Рыдлёўская» да іншыя. Музыкі, якія выступалі на Тутацы ў папярэднія гады, распавялі нашаму радыё, чым фэст адметны для іх.
5: Я не стамлюся казаць пра тое, што самае галоўнае для мяне мерапрыемства фестывалі, гэта намётавы лагер. Я ночу ў намёце разам з сям'ёй, і самае галоўнае, самае цікавае, самае вясёлае, гэта акурат вечар, калі мы ўсе збіраемся нашымі беластоцкімі сябрамі, знаёмымі ці незнаёмымі, долучаемся до агулі. агульнага стала, агульнага вогнішча, і это просто незабыўная атмасфера.
6: Цікава, ну, бачыць гэту атмасферу і шмат знаёмых, бы там з Познані тусовка. А што я ад сабе, як бы несу, ну, свой гук.
7: Тут не заўсёды добра атрымлівалася, таму што раней, калі была недасканалая апаратура, у лесе вывучыць не так проста, таму што ўсё адбіваецца ад гэтых дрэваў. Але потым прыйшоў новы час, новыя тэхналогіі, і цяпер усё стабільна. Для мяне гэта такая гісторыя і сучаснасць. Ой, была такая намінацыя на рок-каранацыі калісьці.
3: Канцэртная частка фэсту така сёлета будзе ладзіцца 3 дні. Ад п'ятніцы 17 ліпеня да нядзелі 19 ліпеня ўключна. Гасцей чакаюць не толькі ўласна выступы артыстаў, але і размовы з імі на панэлі нефармальныя гутаркі. Іх правядзе нашая калега Марына Савіцкая. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 22 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 17 ліпеня п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобны прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку прыемнага да лёгкам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Coldplay ўжо спявае адзін са сваіх найлепшых трэкаў Clocks. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Platina, Cardigans, Крама, Хуткі Смоуш, One Republic ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Морданя, крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе Юр Халяшынскі і Владзімір Хельмановіч працягнуць сваё падарожжа, звязанае з Францішакам Скарынай. І нагадваю, што літаральна праз пару хвілін звяжемся з вамі з Марынай Савіцкім, нашым спецыяльнай карэспандэнткай, якая працуе на фестывалі абуджаных тутака. Самыя цікавосткі з эпіцэнтру падзей пазнаем разам. Заставайцеся з намі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больше ведомый как Мик Такер, барабанщик и один из вокалистов гурта «Sweet». Такера справедливо лечит вельми талиновитым и навод новаторским бубначом, так бы мовить имидж музыки «Sweet» был заснованный на его довольно складанных ритмах. До того же он признан одним из 50 лепших барабанщиков рока по версии выдания «Classic Rock». Что тычется «Sweet», дык гэты британский гурт был утворен у 68-м годе и первую ведомость трымал у початку 70-х, дякуючи серии Bubblegum синглов. Затым яны стали часткой британского глэм-рок руху. Альбомы Sweet хитами не становились, але 11 синглов уваходили у першую десятку чартов.

повиш. Сам тут вшись. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за своим валком.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Евразвяз увел санкции супрать российцев за обстрел Киева у початку липеня. У Беларуси обновили так званый список экстремистов. Во урочище Барык, каля городка под Белостоком, проходит фестиваль обуджаных Тутака. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Евразвяз увел санкции супрать российцев за обстрел Киева у початку липеня. Под санкции трапили российские компании, которые поставляли для шахедов и геранев электронные компоненты для повышения их устойливости.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры передача «Християнство и белорусская литература» ля микрофона айтец Андрей Крот. Протягиваем знакомство с творами Михася Лынькова, якія ён написал после того, як здійснюў подорожжа ў Злучаныя Штаты Америки, каб принять удзел у працы белорусской делегации при Организации Объединенных Наций. У минулой передачи мы говорили про цикл нарысов, что носит назву «Ассамблейные замалёвки». У им советский письменник обурается набожностью некоторых заходних политиков – американского президента Гарри Трумана и английского лорда Слопинга, а пошний является выдуманным литературным персонажем. Британский аристократ у своих промовах цитуя Библию и слухая религийную музыку у специальной зале на трансатлантичном корабле. И он так само цікавится у Стюарта, коли будет отбываться набоженство у каплицы, уладкованной на пароходе. За Стюартом можно было дозволить себе сказать несколько слов, запытаться об прозвище, откуль походить, те есть семья и коли отбудется служба у походной церкви. Однако набожность лорда нияк не меняя его поводины до лепшего. Самым страшным злочинством аристократа, поводле Михася Лынькова, з'является неудячность. И он, хоть и мае такую махчимость, не баронить африканское племя, что у свой час выратовало ему житё и якое английские улады хочуть выгнать с родных мястин. Яще один адмоўны герой нарыса, что носит назву Агні Танганьікі, безыменный американский сенатор. И он, як и лорд Слопинг, подтрымливая колониальную систему и выступая с промовой супрать представника африканского племени, якое англичане собираются позбавить батьковщины. У своим выступе политик спосылается на потребу баранить христианскую цивилизацию и христианскую державу Англию. Вось что поводле советского письменника говорил американский сенатор подчас посяджэння одного из комитетов ААН. «Народ моего штата не потерпел бы, коли б я выступил супроть свободы и цивилизации, супроть нашей славной демократии. И я заусёды обороняю и буду оборонять нашу свободу и демократию от тех, кто подрывает святые основы христианской цивилизации. Их подрывают, як вядома, червоные. Яны гэта робяць у нас. Яны гэта робяць ва ўсім свете. И вось перад вами только что выступал гэты негр. Ён кинул обвинувачванне великому белому народу у нечуваных злачынствах. Гэта страшенная абраза ўсіх нас, усёй нашей цивилизации. Хіба ён з'яўляецца прадстаўніком свайго народа, хіба ён выказвае інтарэсы цэлага народа. Ён дзейнічае ад невялікай групы незадаволеных, якія займаюцца шкоднай прапагандай у сваіх злачынных палітычных мэтах, каб падарваць існуючы парадак, падарваць прэстыж вялікай хрысціянскай дзяржавы. Оборонцами христианской цивилизации Михась Лыньков з'едливо называя выступовцев, что подтримали лорда и сенатора. Промовляли гэтые ораторы, поводле советского письменника, без натхнення. Так протяг дебатов у комитете ААН описывая Лыньков. Все и то из оборонцев христианской цивилизации паспрабаваў нешта выступіць, але з тым жа поспехам. Іх слухалі безуважна, ды і самі прамоўцы гаварылі без асаблівага натхнення, А просто так, офіційно, по обов'язку, для протокола. Релігійні мотиви гучать і у виступі опонента англічан і американців, представника племені Вамеру. Ён, баронячи право свайго народа карыстацца зямлёй, гаворыць, што яна дадзена яго суайчыннікам Богам. Паслухаем фрагмент з прамовы прадстаўніка карэнных афрыканцаў. «Племя Вамеру, — сказаў ён, — невялічкае племя, яно жыве на схіле гары Меру. Жыло яно там з далёкіх часоў. И дяды наши жили там, и прадеды. Землю нашу не люди дали, а Бог нам дал, каб мели мы чем прокормиться на ёй и прокормить свою живёлу, а так само могли сдобывать соль сабе и другим племёнам. Я ще раз про тое, что родная земля, даденная во меру Богом, выступоўца згадвае, калі апісвае барацьбу свайго народа супраць перасялення. Паводле яго, пра гэта супляменнікі аратара гаварылі камісару англійскіх уладаў. «Пан камісар загадаў нам перасяляцца. Мы прасілі яго пачакаць пастановы аб'яднаных нацый, бо мы мелі адказ, што петыцыя наша прынята. Але пан камісар сказаў нам аб бескарыслівасці ўсіх нашых петыцый і вызначыў дзень для перасялення. Мы зноў адмовіліся ад перасялення, і нашы старэйшыя людзі заявілі камісару: «Калі ён хоча адабраць у нас Богам дадзеную зямлю, то гэта можна зрабіць толькі пераступіўшы праз нашы трупы». У асамблейных замалёўках некалькі разоў сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова «Крый Божа». Як і ў іншых творах савецкага пісьменніка, героі амерыканскіх нарысаў прамаўляюць яго механічна, аднак гэтыя словы сведчаць пра глыбока ўкаранёнае ў сусветную культуру хрысціянства. Так выраз «Крый Божа» ўжывае Лынькоў, апісваючы прамову прадстаўніка Вамеру ў ААН. Афрыканскі дэлегат імкнуўся быць асцярожным і нікога не абразіць. Ён гаварыў спакойна, не спяшаючыся, абдумваючы кожнае слова, каб не пакрыўдзіць «Крый Божа» чым-небудь гэтага высокага сходу, дзе так багата, ах, як багата, белых людзей. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў амерыканскіх творах Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.